з шостдінес Евангелія. Із дора брейному, маєтіс павайрошна з брейному. Ну, тэкті, кай базнаецес годіе, кас сякой лейц Евангелієм, на війну ін рейзі дзержам шу Евангелія фрагменту. Он на пырму, кур Єзус павайрае пабарай ляўжу тукстушыс. Bet mēs vai mēs tā izadziļinājumies un saprūtam vai atceramies, ko prīsters īprīkšajā reizī stostie skaidroja, kādā veidā skaidroja šo evaņģeļa fragmentu, kā mēs to uz sevi atteicinom. Šis brēnums nāca tīcās, tāpat kā jebkurš gan svātos rokstu, gan evaņģeļa fragments tikai uz notikumiem, kas bija pirms 2000.